0: 東京フロンティアピーチ528ディーミングファイザーズ3-0-7-0-3-0-7-0-3-4-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5 Tokyo Radar 120.2.93.
1: Twenty-two-zero-six, descend and maintain 137.
2: Maintain a 137.
1: All stations Tokyo approach, Narita Connect 2962, 2962, information uniform and simultaneous parallel arrest approaches to runway 16 left and right are in progress. Onikon SP4 ready speed 2270 knots or less.